0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Я 16-й, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута. Ключ на старт. Сейчас, Стрибы, все идет хорошо.